0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 22 минуты в столице.
0: Голос чемпиона.
2: Дачный участок становится территорией драйва, садовая техника превращается в болид, а ты в пилота. Садовая техника «Чемпион» меняет правила и делает рутинную работу настоящим удовольствием. «Чемпион» — техника с гоночным характером.
3: Можете зайти прямо сейчас в нашу группу ВКонтакте и посмотреть, как наш коллега Игорь Седов выводит с пит-стопа мощную компактную бензопилу «Чемпион». Собственно, правила нашей игры, Александр, тебя не было, я расскажу.
2: Давай,
3: они
2: рассказывай.
3: Немного изменились. Сейчас Саша скажет, что мы разыгрываем, потому что раньше мы не говорили, что разыгрываем, что угадывали, то и выигрывали. Сейчас мы скажем, что мы разыгрываем сегодня.
2: Значит, сегодня мы разыгрываем газонокосилку «Чемпион».
3: Вот. 22-й, правильно ответивший, кто угадает звук, чего мы сейчас вам продемонстрируем. Ну, это техника «Чемпион», сразу жирная подсказка. А вот что конкретно, тут нужно постараться угадать. Потому что некоторые устройства похожи друг на друга. У некоторых,
2: легко ошибиться, да.
3: Да, похожие звуки, и можно перепутать. Но приз классный. Поэтому 22-й, правильно ответивший, сегодня заберет газонокосилку «Чемпион». А сейчас мы продемонстрируем звук, который вы должны будете угадать и прислать нам 22-м правильный ответ. Готовы?

0: Ну, вот так. Это все звучит. Разыгрываем газонокосилку. А что мы загадали? Ждем 22-й правильный ответ. Наш.ру. Поехали.
1: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Так, дорогие друзья, 7 часов 28 минут столица. Давайте еще раз повторим звук.
3: Да, мы принимали сегодня 22-й правильный ответ. Разыгрывали мы сегодня газонокосилку, но звук был другого устройства. Вот, собственно, задание.

0: Воздуходув.
1: Да.
0: Или воздуходувка, как многие написали.
1: Воздуходув чемпион, да. Именно этот звук мы сегодня загадали.
0: Абонент с номером 8-905-668-94 и так далее. Мы вас поздравляем, вы получаете газонокосилку чемпион. Драйв, вибрации двигателя, скорость, яркие эмоции и никакой рутины. Садовая техника чемпион меняет правила и превращает даже самую скучную работу на даче в настоящее удовольствие. Чемпион, техника с гоночным характером. Спонсор рубрики ООО «Элбин».
1: Завтра в это же время продолжим разыгрывать технику «Чемпион».
2: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
3: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрации на tenet.ru. Tenet T4L.

0: сарпалаак аасаанерани писут нипилэрсуккаллу
1: аасарпалаак ааллагаат сарпут уалерус сисаманут ааллагаат теқиннеқассаақ

0: Доброй ночи, я Василий Стрельников. Мы здесь каждое воскресенье в 23.07. Иногда достаточно одной интонации, чтобы понять все. Если у вас есть такая история, присылайте. sonsobaka.radiomayak.ru
1: Дом я построю.

0: Аудиосторис.
1: Ученые из университета Гёте в Германии выяснили, что изменение эмоционального восприятия может влиять на покупки и снижать пищевые отходы. В эксперименте покупатели проявляли больше симпатии к одиночным бананам, которые продают поштучно, чем к связанным пучками, и это чувство работало эффективнее любых скидок. В супермаркете размещали плакаты с бананами в радостном или печальном настроении, где возле грустных фруктов была надпись «Мы одинокие и тоже мечтаем быть куплены». Дополнительные исследования с другими овощами и фруктами подтвердили результаты, показав, что печальное настроение повышало продажи, так как люди испытывали жалость и стремились помочь. Эффект снижался, если был ценовой дискаунт, а уровень умственного напряжения участников не влиял на восприятие эмоциональных образов. Исследование показало, что пробуждение эмпатии к еде способно значительно повысить спрос на единичные продукты и уменьшить пищевые отходы без необходимости снижать их цену, что способствует экологически рациональному поведению.
0: Аудиосторис.

Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23.07. Музыка – это память без слов. Поделитесь своей. Сон-собака-радиомаяк.ру.

ту первую свою любовь. И пусть она прошла без твоего тепла, но все же она была

0: Аудиосторис.
1: Кларк Уловсен. Преступник и участник знаменитого ограбления банка в Стокгольме в 1973 году. Умер 24 июня 2025 года в возрасте 78 лет после тяжелой болезни. С 23 по 26 августа 1973 года Уловсен вместе с Ян-Эриком Ульсеном держали в заложниках несколько человек. Именно тогда появился термин «стокгольмский синдром» – привязанность заложников к своим захватчикам. Уловсен и его подельник разрешали заложникам выходить погулять и даже звонить родным и близким. Сам Уловсен вырос в тяжелых условиях. Родители страдали алкоголизмом, семья распалась, а он оказался в приемных семьях, что сильно повлияло на его дальнейшую жизнь. Термин «стокгольмский синдром» сейчас широко используется в психологии для описания симпатии жертв к насильникам в различных ситуациях.
0: Аудиосторис.

0: современном искусстве очень мало нуменозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно?
1: Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
2: Так говорит «Маяк».

0: Аудиосторис.
1: Международная группа из российских и польских ученых обнаружила новый минерал в метеорите Мараска, возраст которого около 5000 лет. Этот метеорит был найден в Польше в 1914 году и весит почти 77 килограммов. Позже были обнаружены еще несколько крупных фрагментов – 164 и 300 килограммов. Падение метеорита типичного железного состава – 91% железа и 8% никеля – произошло в конце 3-го – начале 4-го тысячелетия до нашей эры. В составе есть уникальные минералы – силикатные, фосфатные и пироксеновые, которые не встречаются на Земле.
0: Аудиосторис.

Доброй ночи, я Василий Стрельников. И каждое воскресенье в 23.07 мы продолжаем этот разговор. Если вам есть что сказать миру, начните с письма. Email son@radiomayak.ru

0: Свисайся, Бонби.
1: Цены пополам. На мировые спортивные бренды. Puma, Columbia, Denix, Fila, Kappa с гарантией подлинности. С 20 июня по 31 июля этого года скидки на товары с красно-белыми и красно-желтыми ценниками. Скидка указывается на ценнике.

0: Петр ей надарил за энное количество лет. После этого, кстати говоря, Петр официально женился. До этого он был не женат.
1: Подкаст «Первый император». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.

0: Audio Stories.
1: Сотрудники Астраханского госуниверситета нашли новый вид голосеменного растения – хвойник окаймленный. Этот вид растет только на склонах горы Большое Богдо в Астраханской области и больше нигде не встречается. 35 тысяч лет назад уровень Каспийского моря был выше, и гора была островом. Благодаря этому редкие растения на ее вершине сохранились, пережив глобальные климатические изменения. Гора стала убежищем для многих видов, включенных в Красную книгу России. Хвойник окаймленный растет на высоте 50-60 метров над уровнем моря, там, где раньше было древнее Хвалынское море. Хвойник ценен как корм для скота, но самое главное, его корни укрепляют почву и предотвращают ветровую эрозию.
0: Аудио сторис.

0: наукой, а очень понятным трудоустройством. В общем, рейтинг они составили по служебным надобностям, но решили опубликовать. Профессия водителя оказалась на третьем месте в списке по количеству травм или даже гибели. Обогнали водил только рыбаки и строители. Также среди самых опасных в России профессий оказались лесорубы, шахтеры, моряки, фермеры и мусорщики. Голландские ученые выяснили, что музыка влияет на вождение. Поработали основательно. Сначала выяснили количество жанров и поджанров. Потом определили, кому какая музыка нравится. Работали с частотами, громкостью, предпочтениями. В общем, довольно солидное исследование. В итоге выяснилось, что есть музыка для правого полушария, а есть для левого. По-прежнему ничего не понятно. Ничего страшного, я тоже не понял. Зато с практическими выводами все гораздо проще. Хотите быть за рулем внимательными и сосредоточенными? Слушайте Моцарта. И самое главное, никаких новостей. А вот ученые Университета Колумбии в Соединенных Штатах доказали, что регулярное вождение автомобиля оказывает положительное влияние на здоровье людей. Это также способствует укреплению когнитивных функций мозга, защищает долгосрочную память от преждевременного старения. Более того, автовладельцы в 5 раз реже сталкиваются с депрессией по сравнению с людьми, которые никогда не садились за руль. И еще. Люди с водительским стажем меньше реагируют на повседневные стрессы, быстрее принимают решения, лучше ориентируются в нестандартных ситуациях. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.